вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

пошло своим путем. Медленно и верно, успех в делах, семья и дом.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренний рассвет, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

А мне поступил, дорогие радиослушатели, заказик от Милашки на очень классную песню и на классную исполнительницу, которую я очень люблю. Это Инна Вальтер. А поставлю я песенку, которая самому тоже нравится. Называется она «Дымом лечилась». Всем отличного настроения с Радио Лидер. С вами Запуйком, диджей Светогорский.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста,

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня «Бархатный блюз». Это песня, которую пел Николай Джинчеридзе, потом пел Сергей 72, а сейчас она прозвучит в совершенно новом прочтении и поэтому давайте послушаем. Я ее сам не слушал, потому что только вот недавно ее закачал, получается, и хочу посмотреть, как она будет звучать в новом звучании вместе с вами. Итак, «Бархатный блюз» в новом прочтении.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

вытягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

занятия окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. У меня поступила заказика от Натальи Калмыковой. Эта песня в исполнении Максима «Отпускаю».

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь. Мне

как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать, надо мной журавли, пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних стыков.

0: Дорогая земля, и отчизна моя.
1: Вот такая композиция, повторяю. Офигели. А я переняну микрофончик Гвелю Светковскому. Привет тебе. И проверну эти два кифа. С вами какие кифа полетают. С вами Моги.
2: Привет всем, дорогие радиослушатели. Рад вас всех приветствовать сегодня и всегда на Радио Лидер вместе с диджеем Нежным Солнышком. Сегодня мы с вами проведем эфир, и я хочу перед тем, как я поставлю трек, сделать небольшое объявление. С 29 числа до 9 числа я буду в санатории, но если будет получаться, я буду эфирить, если нет, будут выходить за меня ребята. Я буду говорить, кто будет выходить, я буду как бы держать вас в курсе. Но хочу сказать, что завтра, 29 числа, в 14:00 по Москве, выйдут диджей Островок и диджей Данчо. Они либо вместе выйдут, либо кто-то один. А хочу начать с замечательного трека, ведь 1 сентября не за горами. Хочу поздравить всех с наступающим Днем Знаний, чтобы дети хорошо учились, чтобы набирались, конечно же, знаний. И тем, кто идет в первый класс, особенно этот день волнительный, потому что ученики первоклассники идут первый раз в первый класс, конечно, видят своего первого учителя, видят свой первый класс, конечно же, это всегда волнительно, и учителя волнуются. И хочу поздравить сейчас всех учителей, конечно же, ну и учеников, конечно же, родителей, всех причастных с этим событием. И хочу поставить песню в исполнении Дениса Майданова «Учитель». Я думаю, что эта песня будет к месту. А ты как считаешь, нежное солнышко?
1: Да, я тоже так считаю.
2: А ты тоже, кстати, можешь поздравить всех с наступающим Днем Знаний, раз уже я начал эфир, поэтому ты тоже можешь присоединиться к поздравлениям, и я поставлю трек.
1: Поздравляю всех первым фикиблем. Виляю топ. Ученики входят на они пятерки. И виляю успехов. Гвель Светогорки, микрофончик твой. Гвель.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

0: Вот такая песня прозвучавшая, а я тебе, Лена, передаю заветную палочку. Мне проще тебя называть не нежное солнышко, а именно по имени, потому что мы столько времени уже ведем вместе эфиры, поэтому, если ты не возражаешь, поэтому мне проще тебя называть по имени, поэтому, Лена, тебе микрофончик.
1: Подъявик, вверх первым фикимлем, и хочу поставить первоклявка. Вот такой сегодня у нас эфирик. Все-таки в школе первого фикимля дети идут в школе. Поехали!

0: Вот такая пивоклявка по бутоне. И кови как этот трек передалек тебе микрофоки гивель. Фуетоговки принимай и вставь
1: А я
0: и
1: уже принял,
0: пай
1: песню.
0: песню
1: Трек очень
0: и
1: классный.
0: вгови как
1: И хочу
0: эта
1: скинуть.
0: песня
1: Трек очень классный. Я хочу поставить следующую песню.
0: о этой песне.
1: Песня очень классная, мне она понравилась. И у нас сегодня эти 2 часа, по крайней мере, точно будут школьный эфир. Следующая песня в исполнении группы Саша Санта. Песня называется «Выпускной», а второе название этой песни «Разбросали свой пух тополя».

такое школа? Школа — это он. Да нет, это я, это мы с тобой. Мир прекрасных знаний, добрый круг друзей и любимых, дорогих учителей.

0: Вот такая пифля повышаем. Да я твой на фуфкуля. И в кови, как и эта пифля, то о ней думали. В кови свое мнение, а я тебе передаю, Фафа. Микрофончик. Принимай.
1: Да, я уже принял, я уже здесь. Песня очень классная и действительно очень такая навевает школьные годы, вспоминаешь, как сам учился. Вот. И хочу поставить следующую песню. Конечно же, вы ее все знаете и любите. Это группа «Корни. Снова в школу».

0: Микрофончик твой вот такая укит в школе повторяли, и в кафе как это пив на тебе, а то кину моих огней.
1: Я уже принял, да, классная песня, и также она всеми любимая. Я знаю, что она даже звучит в одной из серий сериала «Сваты». А я хочу поставить песню в исполнении группы «Баста». Это выпускной или второе ее название «Медлячок».

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Микрофончик.
1: Трупом в тарелке. В Конане и в Толине.

0: Вот такая вкусная и стулья повторяю. А теперь передаю микрофончик Фафи. Принимай, Фафа. Микрофончик,
1: я уже принял.
0: И скажи, как это пепель на тебе.
1: Да, песня очень классная. И я пока поставлю следующую песню. Ты найди, пожалуйста, песню. Она называется «Она любила розы», заказала Наталья Калмыкова. Если она у тебя есть, посмотри, пожалуйста, эту песню, пока я ставлю следующую песню. Тухватов «Снова в школу».

тебе сзади школы. Снова в школу, пора учиться. А моя девочка отличница. Строгий вид, стиль ее одежды. Моя жизнь не станет прежней. Каждый новый день с утра на старте. Я тебя люблю, написал на парте. Говорят, нельзя так, но мне по черту. Ты узнаешь меня по почерку. Школа, школа, смелость, скромность. Группа, руки вверх, наша молодость.

0: Держи микрофончик.
1: Я его видела и хочу повторить трек Наталья Кумилькова. Она любила Леви. И ты я. И фильм, и ты я, и поешь. Она любила Леви. Принимай.

Да, вот такая песня прозвучала. А я все-таки выполню заказик, который мне пришел от пользователя Никола Непитерский. Я его только что нашел, потому что тоже было не найти, не нашел ни на одном сайте. Это Даша Евстигнеева, песня называется «Учитель».

0: Вот такая песня прозвучала, я передаю эстафетную палочку диджею Нежному Солнышку. Мне нужно отойти, ты мне пока не передаешь. Я когда появлюсь, я тебе перед песней напишу, что я появился в сети, и как бы дальше продолжим школьный эфир. А пока ты ставь не обязательно школьные, любые песни, просто ты мне сейчас микрофон не передаешь. Пока я передаю тебе. Пока, Нежное Солнышко. Приглашаю к микрофончику.
1: Я буду пока клюкать свое. А, эта песня мне как и типа.

Auf jeden Fall ein Pfeffernamen. Gehen auf Jürg. Mama, Mam, ja, tak, lubię. Мой венок, и она помогла. Мой венок.

Пока нету. Фитоковского я полюбил. Песня Кирюль меня горит, я напоминаю, что сегодня мы живем на до февральски кино ноль. А пока я буду вторить песни, пока его нету, Кирилл меня горит.

0: А, Фиэль, Фая Пифина. Un pamuket. Un laf. Pitalik. Pakal sveta gufkavai. Atafo ni namnoga ля мулю виски пока.
1: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда, мой?

0: Вот такая педалька. Повутай. Афитев. Плифоль. Мой фавилюфи. Две фветовки. Принимай фафамиклифольчик. И встав певну.
1: А мы продолжаем дальше школьный эфир, так как была небольшая пауза. Следующая песня в исполнении Алсу, школьная.

0: Принимай.
1: И приняли меня, я хочу повторить. Не написано, кто поет и какое название. Принимайте так.

0: Vou até colher para fazer a vinheta líquida. E até panela na vanilha neto. E не знаю, как эта песня называется. Правильно. А я передаю Фафи Микрис. Фафа, принимай и вставь хорошую капавикину.
1: Да, я уже принял, ты сейчас как бы смотри, можешь просто, я тебе сейчас передам палочку, ты можешь как бы попрощаться и сказать, что твой эфир закончен, потом я поставлю свой джингл и приглашу как бы тебя на эфир, как бы скажи всем слушателям, да, что твой эфир закончился, но ты не прощаешься, пересоединишься через минуту, и я начну уже свой эфир, потому что я хочу его начать правильно, естественно, с джингла, поэтому попрощайся пока со своим эфиром, получается, а потом начнем новый.
0: А я со своим эфиром прощаюсь. Накину гвен света горким, а я 3 минуты прифорилов уже винов к вам, а я передаю гвен света горскому.
1: Да, дорогие радиослушатели, эфир «Нежного солнышка» уже закончился, и я уже как бы начинаю свою часть эфира. И я пригласил диджея «Нежного солнышка» за компанию провести свой эфир, получается. Поэтому мы сейчас закончили, получается, ее эфир, а мой эфир только что начинается. Поэтому, дорогие радиослушатели, я рад вас приветствовать. Мы начнем через минуту небольшой 2-3-минутный перерывчик, пока играет джингл.
2: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил! Только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный.

наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим!

0: Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый пятничный день. С вами диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». И сегодня до 16.00 я хочу в честь своего отъезда в санаторий, небольшого отпуска, хотя, если будет получаться, конечно же, я буду эфирить, я буду с вами, если будет нормально получаться, если не будет никаких мероприятий или я буду в свои часы эфира свободен. Но хочу сказать, что в расписании против моих эфиров будет стоять звездочка. Это обозначает, что если я не выхожу в эфир, то коллеги, конечно же, радушно разрешили как бы меня заменить. А я потом, в свою очередь, заменю своих коллег эфирами. А сегодня я хочу бросить клич и хочу провести свой эфир, неважно с кем, главное, что с коллегами. И я приглашаю в эфир всех диджеев, которые работают на радиостанции «Лидер». Можно по песне ставить, можно кто как захочет. Но я смотрю сейчас «Нежное солнышко» в сети, и как истинный джентльмен я хочу передать ей эстафетную палочку. Пускай она поставит первый трек, который начнет наш эфир. Я же истинный джентльмен, поэтому, естественно, передаю Дане первую право песни.
1: Так, люкики вам. А давайте стоп музыка и поедем на тумельно.

0: Вот такая пожилая песня, она не думает, стоп, музыка, а я передаю микрофончик. Саша, прими, а я пошла искать музыкальный вокалик от Снежки.
1: Да, я уже принял и хочу сказать, что я сегодня в честь своего отъезда в санаторий, в честь предотпускного эфира, хочу провести эфир сегодня сборный. Кто хочет из диджеев, присоединяйтесь, наоборот, буду только рад, потому что это будет эфир очень классный, и на лидере, я так понимаю, он будет впервые, потому что присоединится не два диджея, а, допустим, больше, и будем ставить классные песни. Если, конечно, у кого-то есть желание, конечно, с радостью присоединяйтесь, проведем вместе и пообщаемся, и, конечно же, поставим классные треки. А я пока поставлю песню Юрия Шатунова «Одноклассники». Конечно, очень печально, что он ушел в таком молодом возрасте, светлая ему память, и сейчас я поставлю песенку, конечно же, «Одноклассники».

Вот такая песня прозвучала от Юрия Шатунова. Я передаю эстафетную палочку диджею Островок 123. Привет, привет тебе. Проведи с нами это время, конечно же.

0: Ребят, берите тоже эфирчики. Проведем все вместе.
1: Большое спасибо, диджей Светогорский. Привет, привет. Всем привет. Привет, привет. Так, меня слышно? Раз, два, три, проверка микрофона.
0: Отлично.
1: Всем привет, диджей Светогорский, тебе особый привет. Рад с тобой провести эфир. А я, если ты не возражаешь, поставлю первый трек от себя. А если ты, конечно, не возражаешь, вот поставлю такую вещь. Крутиков, трек «На Мальдивы». Если ты не возражаешь, я его поставлю.

0: Вот такой вот трек прозвучал от меня, диджей Светогорский, и тебе передаю микрофон.
1: Диджей Островок, здесь еще с нами диджей Нежное Солнышко. Пока Седанчу тоже зови. Чем больше диджеев, сегодня, тем лучше. Я сегодня просто решил в честь своего отъезда сделать эфир с друзьями, с нашими коллегами. Нежное Солнышко пока бери, а я подготовлю какой-нибудь трек.

0: Даш, передаю микрофон диджею Светогорскому.
1: Я тут и хочу и на вас такой гимн и Киев. Да я Тревка, да я Данто, да я Гивеля Фафи, принимайте.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

0: Вот такая инновация. Дима Екенов, а я передаю Гиверу от Гиверу Света Горскому, принимав нету от тревка. Принимай, Фафа.
1: Я принял уже эстафетную палочку. Сейчас мы послушаем замечательный трек «Алекс Аудио» с песней «Малиновый звон».

0: Микрофончик отдаю.
1: Тупов, давить пепным Алина Мамонова у Фритольва храма мовит кифлифи такой пифлю его.

0: Вот такая пифна по вотине Андрея Мармонова у святого храма в Кави, как это пифна тебе фрифи или нет?
1: Спасибо, что как бы поставил эту песню. Мне самому эта песня нравится. Диджей Нежное Солнышко, Сергей 72, наш руководитель, сказал, чтобы ты временно уступила Островку, пускай он проведет со мной час, и потом, получается, тоже продолжает эфир, получается, в 16:00. Поэтому не будем уже нарушать, как бы сказать, традицию, и начальство не будем, конечно же, как сказать, перечить. Если начальник сказал, то пусть так оно и будет. Поэтому я тебе даю эстафетную палочку сейчас попрощаться и приглашаю диджея Островка провести этот час, раз он хочет. И как бы вот так вот получилось, то как бы не обижайся, я приеду и с отпуска будем вместе как бы тоже вести парные эфиры. Поэтому я не ставлю каждого диджея выше какого-то диджея, но если хочет Островок, пусть он проведет, и я наоборот тоже хочу с ним провести, наоборот хочу попробовать провести с каждым диджеем как бы эфир, поэтому тебе возможность попрощаться с радиослушателями до следующего эфира, а я приглашаю Островка.

0: Alors, faut aimer bien faire d'avoir des endroits et puis voir des notes non des qui me font pas mal comme il et pas vieillir à tes offres et faut vivre ta gauche comme et le cavalier fille.
1: Андрей, бери.
2: Да, спасибо, диджей Светогорский. Только единственное, я тебя поправлю. После, получается, нашего эфира там Эвелина стоит в расписании. Вот.
1: Хорошо.
2: Рад с тобой поэфирить. Ну а пока поставлю я трек от себя, если ты не против, для всех. И я поставлю Витас в краю Магдалей уже в эфире.

0: Диджей Светогорский, я передаю тебе микрофон, держи.
1: Спасибо. И сегодня, поскольку пятница, немножечко-немножечко поюморим, и я хочу поставить песню «Я на мельницу пришла».

0: Я передаю эстафетную палочку островку 123.
1: Спасибо, диджей Светогорский, классный трек, мне очень понравился. Ну а я поставлю Джаз Доран, песня «Одноклассники».

0: Стас, диджей Светогорский, я передаю тебе микрофон. Скажи, что ты думаешь про этот трек? Раздоран, одноклассники, был выше.
1: Я уже принял. Мне Джаз Доран самому нравится. Это мой любимый певец. И, кстати, самая любимая песня у меня у него «Дарите девушкам цветы». А я хочу поставить следующую песню. Она называется очень интересно. «У кузнеца Егора мощная опора».

0: Вот такая песня, прозвучавшая в нашем эфире. Я передаю эстафетную палочку Островку 123. Ставь что-нибудь от себя.
1: Да, благодарю, но у меня прозвучит заказик от нежного солнышка для Снежки. Снежка, принимай.

0: Что ж, а я передаю микрофончик своему следующему, диджею Светогорскому. Принимай, диджей Светогорский.
1: Я уже принял. Следующая песня, которая прозвучит в нашем эфире, будет... Так, что-то у меня немножечко тут подзависло. А, вот. Мишка спиннинг расчехлил, всю меня он замочил.

А сейчас я поставлю песню, которую заказал Данчо для Снежки Good 1K Warren Knight.

0: Я придаю эстафетную палочку островку 123.
1: Я принимаю, и у меня тоже заказ от диджея Данчо для Снежки. Снежка, принимай.

0: Ну что ж, а это был заказик от диджея Дончо для Снежки. Ну а я передаю микрофон диджею Светогорскому. Держи.
1: А я принял и хочу поставить для своей прекрасной второй половинки песенку премьер-министр «Два бриллианта, три карата», сказать, что я очень ее люблю, очень в ней нуждаюсь, она у меня очень классная, и хочу поставить песню «Два бриллианта, три карата, премьер-министр».

0: А я передаю эстафетную палочку диджею Астраку 123.
1: Что ж, а я принял микрофон, и далее прозвучит композиция от диджея Светогорского для его любимой девушки Елены. Ну, а я выполняю с удовольствием композицию данную, и трек уже в эфире. Глюкоза, невеста. Трек в эфире.

0: Я передаю микрофон диджею Светогорскому. Держи, Светогорский.
1: А я принимаю и прошу прощения, немножечко мы поменялись с диджеем Островком 123. Я хочу выполнить сейчас заказик от Миши от Михаила Непитерского. Это будет Татьяна Чубарова. А называется песня «Катись-ка ты».
2: Катись-ка ты.

0: Это был Николай... Фу, это был заказ от Николая
1: Это был
0: Питерского.
1: Николай.
0: Я передаю эстафету
1: Это был
0: палочку Астраху за
1: Николай.
0: 23, это точно заговорюсь.
1: Я передаю эстафету палочку Астраху
0: Э,
1: 23, это
0: да,
1: точно
0: принял.
1: заговорюсь.
0: Спасибо, диджей Светогорский. А я поставлю заказик от нежного солнышка для тебя, диджей Светогорский. Принимай этот заказик для тебя.

0: А я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай.
1: Я уже принял, и я с твоего разрешения поставлю сразу два трека. Это будет «О Снежке», «Ловлю моменты» для пользователя для кофеёк ушла. И для своей любимой девушки я попросила что-нибудь из красного альбома «Краски». Это будет песня «Я выбрал». «Я люблю тебя, Сергей». Красный альбом «Краски» так и называется. Поэтому сейчас мы послушаем с вами два трека. «Мохито» и группа «Краски». Сейчас мы послушаем с вами два трека.

И еще сейчас заказик от своей любимой девушки, от с моей второй половинки. Это «Краски. Я люблю тебя, Сергей» с красного альбома.

0: А я передаю эстафетную палочку диджею Остропусу 23, но хочу сказать, дорогие радиослушатели, что завтра в эфире меня не будет. Завтра проведет эфир как раз Остропусу 23 и диджей Данчо, или они вместе проведут. А так, когда будет получаться, я буду выходить в эфире, я буду с вами слушать радиостанцию «Лидер», уезжаю в санаторий, и поэтому я буду с вами, и не скажу в какой день, но буду выходить в любом случае. Хочу пожелать команде своей хороших эфиров, что я с вами, я никуда не ухожу. И теперь диджей Островок 123 заканчивай, осталось 15 минут, все они твои.
1: Ну что ж, благодарю, диджей Светогорский. Ну а я поставлю еще буквально вот две композиции. Первая композиция прозвучит от меня для диджея Светогорского и его девушки Елены. Желаю вам всего хорошего. И второй заказик у меня будет от Николая Непитерского «Апельсинчики, мандаринчики». И я тоже со всеми попрощаюсь, поставлю эти два трека. Как раз в завершении, то есть первый это от меня для диджея Светогорского и его девушки, и второй заказик от Николая Непитерского. Всем пока-пока, до новых встреч. Ну а треки по порядку уже в эфире.

Я посмотрел время, еще, так сказать, есть время. Я поставлю последний трек. Это «Озорные частушки», «Я за ягодой пошла».

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо большое диджею Святогорскому за его эфир. И я жду ваши заказы. А пока послушаем «Настоящий мужчина, сладкая черника».

Это была песня «Девчонка лето». А сейчас послушаем «Алекс Чен», «Годы тикают, тик-так». И будет Максим, дочка.

Это была певица Максим, мама-кошка, а также был Алекс Чем, годы тикают. Тик-так, слушай, Нейра Мак, царица ночи, и будет песенка от Валькирии.

Это была песенка от Валькирии. А еще послушали Нейромаг, Царица ночи и Максим. А сейчас послушаем заказ от диджея Данча Котика. Для меня, для Авелины. И будет София Перк, мама.

Это был заказ от Данча Котика для меня, для Эвелины. И была София Берг. Мама, сейчас послушаем песню «Там, где ты, там я». И будет еще песня «Платье в горошек».

Это было платье в горошек, снять там, где там. А сейчас послушаем заказ от диджея Данча Котика для Снежки. И будет Роба Коста, доченька.

Это был завод диджея Данчо Котика для нашей Снежки. И была Роба Коста, доченька. А сейчас послушаем заказ от Николая. И будет Вилмин. Я знаю, ты не такая.

Это был заказ от Николая. И был Виктор Истомин. Я знаю, ты не такая. А сейчас послушаем Золотой.

Это была песня «Золотой ручей». А сейчас послушаем за диджея Данчо Котика для Снежки. И будет Миролюбова, дочка.

это был Лан Миролюбова, дочка, и это был заказ у Данча Котика для Снежки. Сейчас послушаем от Миколы, и будет Виктор Истомин. Я знаю, ты не такая, надеюсь, та версия.

Это был заказ от меня и был Виктор Истомин. Я знаю, ты не такая. А сейчас послушаем диджей Арик Мьюзик. Твоя любовь, как плитка шоколада. И будет еще песня «Зараза моя любимая».

Ну что ты со мной сделала, скажи? Я ведь спокойно жил до тебя. А теперь ты в каждой мысли моей.

Это была песня моя любимая, а также послушали диджей Арик Мьюзик «Твоя любовь как плитка шоколада». А сейчас послушаем заказ у диджея Скиф и будет Астра Стар. Не называй меня больше.

Это был заказ от и была Astra Star, не называй меня. А сейчас послушаем Леонида Руденко и Мэри Крэмбери понарошку.

Это был Леонид Руденко и Мэри Крэмбри понарошку. А сейчас послушаем заказ от Скиф. И будет Астра Грей, не называй меня звездой.

когда магия — это не дар, а просто забытый удар.

Это была детская песенка про зайку. А сейчас послушаем о Самуэль «Любви вопреки». И будет диджей Димволь. Идеальная.

Это был диджей Димвольт. А сейчас послушаем песню «Лапа, лапочка».

это была Лапочка, а с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Серегу 72 и пожелаем ему легкого эфира.

от меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам, дорогие наши радиослушатели и мои коллеги, за ваш труд. Но сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей, 72. Дартнап, 72 – это регион, это не года. И хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня сейчас слушают. А слушают меня Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Мегамикс Музик, а также впоследствии к нам присоединится еще одно радио. А также меня сейчас слушают и на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну, а пока я поставлю песню про Тюмень, а потом буду выполнять, как всегда, ваши заказики.

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Вот и прозвучала песня про Тюмени, как я и обещал, начну выполнять ваши заказики. А заказик у меня от Тартнова. 3W.ru

Вот такой заказик у меня был от Артнаба. А от меня вам будет песенка про дружбу. Давайте жить дружно, как говорил кот Леопольд.

чистим и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором. Земля и небо вспыхивает друг. Веселье час и боль разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем

снова вернешься ты. И вот тогда давай дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Да!

Вот такая вот песенка про дружбу прозвучала от меня. Данча, а ты разозли меня, и тогда узнаешь, когда у Сереги срывает резьбу, что бывает. Принимай.

когда у Сереги срывает резьбу. Когда у Сереги срывает резьбу, соседи в квартире Серегиной

кровь у Сереги срывает резьбу. В вареную свеклу упало лицо. Разбитые стекла, вы скажете, полноте, так не бывает. А я возражу, полюбуйте

когда у Сереги срывают резьбу. Когда у Сереги срывают резьбу.

0: Ну вот такой заказчик был у меня, а Данчик, который котик. Да, Искорка, бойся спросить, а то сорвет резьбу, не дай Боже. Пока горит свеча, это заказик у меня от Артнаба, принимай.
1: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов,

молчание, начало всех начал. Но если плечи песни

Ребята, девчонки тут интересовались резьбами мужскими. Давайте я вам включу танго, вы с девчонками потанцуйте и покажите резьбу. А то они все спрашивают, какая резьба, какая резьба. Итак, танго.

Ну вот, столько мужиков и танцевать никто не пошел с девчонками. Вы что такие пассивные мужики, ядрёна-кочерышка? Эх, не был бы я на работе, я бы сейчас развернулся. Кирия, дай мне финку, я пойду вперед. Артнап, это Нинка твоя, принимай.

Вот, пусть ноги рисует и валит куда подальше. Девочки вот меня, ну, всяко уже в чате, всяко. Девчонки, со мной вот так вот надо, ласково.

Вот так вот меня любить надо, ядрёна кочерышка. Артнап, вот интересно, по кому-то ты так соскучился? Принимай.

Вот так вот у нас Артнап соскучился. Ну, а я попробую выловить золотую рыбку.

Вот идиот, а. Деньги в казино просадил, слушай. На бабе чуть не умер, если она каждые полчаса ходит, это хочет, это сдохнуть можно. Да, придурок, ну что сделаешь? Эй, ты там, на том берегу, это заказ от Артнаба.

0: Черепири, йо-маю.
1: Вот такой заказик от Артнаба у меня был. А вот Сергей Марченко с радио «Ночи любви», дорогие радиослушатели, всех вас послал куда подальше. Для всех заказал «Ковыляй-ка потихонечку». Принимайте.

Вот такой заказик у меня был для всех от Сергея Марченко. Данча, а вот для тебя у меня есть заказик от Нежного Солнышка. Ты что, трезвый-то ничего не можешь, что ли, сделать? Я понять не могу. Ей, наверное, виднее, раз она тебе опять рюмку водки на столе заказывает. Так что пей и вперед!

Вот такой заказик, Данчо, был для тебя от нежного солнышка. Ну, Артнап, вспомнила бабка, когда девочкой была. 30 лет заказал мне. Принимай.

Вот такая ностальгия у нас была у Артнаба. Ну а следующий заказик у меня, девчонки, для всех, для вас, кто сейчас слушает. От Данчика Котика. Он вас предупреждает. Девочки, он за безопасный секс. Вы тоже должны быть такими же. Принимайте.

Ну, девчонки, я надеюсь, вы поняли, куда надо безопасно сексом заниматься. Чтобы вкус остался у вас, ядрёна-кочерыжка. Артнап, твой гранитный камушек в груди принимай.

Вот такой гранитный камушек в груди был у Артнаба, а может и до сих пор есть, не знаю. Но я приглашаю всех вас в кафе «Ночных огней» попить кофейку.

0: Дарт, нап, тебе, видимо, плохо от кофе-то стало. Вот пригласил в кафе, напоил кофем, и он мне сразу же заказик на языке, который я не знаю. Артнап, ну слушай просто так тогда.
1: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo. Chili Bo.

0: Неужели закончилась эта долбежка? Слава тебе, Богу! Ну что ж, сейчас будет от меня композиция. А какая, как вы думаете? А я хочу вам поставить любознательного соседа. Наверное, у каждого такой есть.
1: Ой, как теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился любознательный сосед. Дверь ко мне стучится рано, входит, скипаю газет. Удивительное рядом, так и бросится в куплет. На реке однажды летом сеть тянули рыбаки, и тонувшего поэта взяли в лодку из реки. Он в награду им за это стал стихи свои читать. Рыбаки тогда поэта в воду бросили опять. Много фильмов выпускают на классический сюжет. Фильм по Пушкину снимают, только Пушкина там нет. Жил бы Пушкин в наше время, увидал бы фильм «Метель». Сценариста с режиссером он бы вызвал на дуэль. С «Мстителей» неуловимых люди вышли из кино. Вдруг идет фигура мимо, то ли она, то ли оно. И народ в смятенье, в страхе разбежался от кино. Даму в сапогах, в папахе кто-то принял за Махно. Заявление месткому тетя Нюра поддала. В заявлении просит суду безвозмездно 3 рубля. На месткоме так решили просьбу удовлетворить. Но поскольку денег нету, благодарность объявите. Вот я в новый дом вселился, был доволен всем вполне. Одному лишь удивился, нет розеток на стене. Их решили почему-то у паркета размещать. И теперь, как только утро, лезу бриться под кровать. А у соседей раньше часто, что не вечер, то скандал. Зять хлебнувший 1,5-ста, тещу ведьмой обзывал. А как маленький родился, начал по ночам кричать. Зять притих, остепенился, ведьму начал мамой звать. Пап. Выиграть москвич или Волгу наш завхоз всегда мечтал. Экономил очень долго, 50 билетов взял. Выиграл рубль, выиграл ручку и в сберкассе сел всплакнуть. Люди, я дошел до ручки, как бы мне свои вернуть? Эй, двое кумушек встречаясь, обсуждали целый час. Нет, послушай, дорогая, что произошло у нас. Подарила лотерейный куму свой билет кума. Кум теперь москвич имеет, так кума сошла с ума. Эй, в детский мир пришла мамаша, с нею крохотный малец. Мы игрушку вам покажем, им промолвил продавец. И игрушку доставал он для 2-летнего мальца. Вдруг игрушка-то упала и убила продавца. Бабка на хоккей примчалась поболеть за ЦСКА, но билетов не досталось, говорят, ей нет пока. Бабка с гневом заворчала, мне не грех и пропуск дать. Ты узнай, кто я сначала, может, Кузькиная мать. Эй, плачет внучка, жалко деда, всем хорош, старик и мил. А недавно непоседа 10 суток получил. Дед на рынке, выпив малость, пнул старушку костылем, а старушка оказалась комсомольским патрулем. Пара. гитара. Эх, у приятеля веселье, он квартиру получил. И отметить новоселье всех друзей он пригласил. За квартиру много пили до утра его друзья. И квартиру так обмыли, что теперь отмыть нельзя.
2: У Вараяева я Маша, а на дворе совсем уже темно.
1: Дядя бледный и печальный, тяжко горестно вздыхал. Бюллетень ему не дали, хоть он правду захворал. В ванной джин закрылся, водку залпом выпивал. А вместо сыра съел он мыло, пузыри всю ночь пускал. И а мой приятель отличился, встретил девушку он днем. В тот же вечер поженился и привел супругу в дом. За шампанским сбегал сходу, а вернулся через час. Нет супруги, нет комода, есть записка «Фантомас». Эй, как-то старый дом ломали, портил улицы он вид. Пиротехников позвали, заложили динамит. Долгожданный взрыв раздался, задрожало все кругом. Старый дом стоять остался, рядом рухнул новый дом.
0: Вот такие вот бывают соседи. А сейчас у меня заказик от Искорки, она лучше всех.

женщине нужно. Для счастья так мало. Немного внимания, немного любви. Чтобы утро с улыбки всегда начиналось. Чтобы сбывались любые мечты. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех. Это так важно. Любовь в каждом взгляде, чтоб нежность всегда согревала ее. И гор золотых ей, поверьте, не надо. Лишь кофе в постель и мужское плечо. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех.

женщина мужа и вдохновение. Ангел, что рядом с тобой всегда. Женщина это любовь и спасение, и путеводная в небе звезда. Дарите цветы и объятия дарите, дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах,

Она лучше всех. Вот такой вот у меня был заказик от Искорки. Артнаб заказал, раскинулось, говорит, море широко. Принимай.

котлах не сдержать мне уж пару. Товарищ ушел, он лопату схватил, собравший последние силы. Дверь топки привычным толчком отворил,

0: и слепых вдали пропадаю.
1: Утопили бедолагу. Это был заказик от Тартнова. Мой поезд ушел, уехал.

И пароход уплыл, и поезд уехал, но совсем девчонке не повезло. А вот у Артнаба что-то поезд загорелся, слушай, так и заказал. Поезд горит в огне, принимай.

Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь — это бой.

Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, в церкви смешались с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать.

больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе.

0: Вот такой поезд был в огне. Ну а теперь напомнил мне Артнап, институтка.
1: Не смотрите вы так сквозь прищуренный глаз, джентльмены, бароны и леди. Я за 20 минут

0: На сегодня сейчас я выполню последние заказики. Больше заказиков я принимать не буду, потому что время у меня уже подходит к концу эфира. Сон офицера, Артнап, ваш заказик принимай.
1: Опять один в постели полусонной.

Вот такой заказик у меня был от Артнаба. Ну давайте что-нибудь тогда повеселее, что ли. Тюльпан на ландыш не похож.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это...

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

И снова всем привет, привет. А вот и я, диджей Малай. Как всегда, я проведу с вами эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, Сергей 72, за его эфирчик. Ну и пришло время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я сначала с вами поздороваюсь и уже потом поставлю рекламку. Так, это у нас диджей Жан, Лена Перунова, Юлия Цезарь. Вижу, к нам присоединился никто. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так, Ангел Новороссия, Снежка, Сергей 72, Рафаэлка, Радио Лидер, диджей Белая Кошечка, нифига не фея, Аннушка, удача, Я 145, Артнап, диджей Данчик Котик, Юзер 3141 и Юзер 3142. Я всех вас приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Как всегда, спасибо нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас проходит набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и у меня прилетел заказик. Будет шах и мат, КДР, влом, рокеры за 30. Слушаем.

И это у нас прозвучал заказик. От никто шахмат. КДЕ в лома, рокер за 30. Так, следующий заказик у меня позвучит. У Татнаба, Ниагара, Пендент, Куэлэс Чемпс, Брюлент.

заказик прозвучал у нас. Так, получается. От Артнаба. Ниагара, Пендент, QLS, Чемс, Блюэнд. Так, следующие два прозвучат у меня заказика. Первый будет от Миколни Питерского, Жени Власова, к тебе. И второй заказик уже прозвучит от Никто, Memorments, Sempty.

Позвучали у меня два заказика. Так, первый был у меня от Миколни Питерского. Жень Власова к тебе. И второй уже был. Так, сейчас я почитаю. Так, от Никто. Memories 70. Так, следующие два. Первый будет у меня от диджея Жана. Для всех девочек. Владимир Ждамиров, «А я несу тебе цветы». И второй. А диджей Дайнчи Котика. Для меня песня «Жасмин Дольче Вита». Слушаем.

Прозвучали два заказика. Первый был от диджея Джан, точнее, от диджея Жана. Владимир Ждамиров, «А я несу тебе цветы». И второй от Данчи Котика, Жасмин Дольче Вита. Так, следующие два. Первый будет у меня, получается, от Артнаба, Линкин Парк, Намб. И второй уже от Никто, Кэдди Бустейн, Кэстер ин Снау.

is fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.

Прозвучали у меня два заказика. От Артнаба Линкен Парк нам. И от Никто. Кейде Бестенни Кэстел Ин Зе Сноу. Ну, если кто не умеет себя вести, как полагается, будет сразу в бане. Пускай там попарится. Но все равно не поймет. Это без толку объяснять. Видите, как всякий бывает. Так, сейчас посмотрим. Так, это у меня будет заказик первый. Получается. От Миколни Питерского Балаган Лимитед, Багама Мама. Так, и второй. Сейчас глянем.

Получали два заказика у меня. Так, первый был от Микол Непитевского, Балаган Лимитед, Багамма Мама. И второй уже от Никто, Тане и Тамче. Тамче, по-моему, ну, пускай. Потеряли пацана? Да, прям как раз подошла эта песня. От Нап ушел. И прям вот подошла эта песня. Так, следующие два заказика будет тоже у меня. От Микол Непитевского 90-е. И второй от Никто. Рич А, Элкси, Разбит.

Звучали-то из заказика. Так, первый был от Миколы Непитерского 90-е. И два заказика у меня от Никто. Рич ALC разбит. Воровайки. Пой, мальчик, пой. Так, и следующий будет от Никто. Игорь Стеряев, бой.

Так, позвучал заказик от Никто. Игорь Стеев, бой. Так, следующие два заказика будут у меня от Никто. Картинки, слова. И второй, Финик, Феня, Алекс, Атаман, диалоги тет-а-тет.

0: Финик, где тачку упер?
1: А, так, пацаны, девятос.

Позвучали меня два заказика. От никто. Картинки. Слова. И Финик, Финя и Алекс Атаман. Диалоги тет-а-тет. Так. Следующий заказик будет от Данчо, диджей Илхэм, Бравер Луи.

Позвучал заказик. От Данчо, диджей Илхэм, браво Луи. Так, два заказика сразу. От Никто, вдруг убегает лето. И Soda Love. А, Soda Love и моя Мишель. Звездопад.

Вот и позвучали у меня. Три заказика. Два заказика от никто. Вдруг убегает лето. Сода, Люф, моя Мишель, звездопад. И третий уже был у нас. А диджея Жанна. Мона Инк, Арабия. Так, я вижу, что вы уходите. Потому что написали, что напоследок поставили. До свидания, до свидания. Спасибо, что приходили на мой эфирчик. Так, и у меня еще есть два заказика. От никто. Твои кошмары, огнеопасно. И Владимир Высоцкий, я не люблю. Понимаете?

0: никогда не полюблю.
1: Позвучали мне две композиции от «Никто». «Твои кошмары огнеопасны» и Владимир Высоцкий «Я не люблю». Я почему-то не могу композицию найти, к сожалению. Почему, я вообще не пойму. Я ищу вот этот, который вы мне отправили, «Никто». Но почему-то не могу ее найти. Что-то я вот ищу. Не могу. А, вроде бы что-то нашла. А, нет, не нашла. Думала, это песня. Я просто увидела, что название такое. А это нет. Вот отдельно есть Амуи радио. А чтобы Норисмен и Амуи с композиции радио нету. Я почему-то не могу никак найти. Там как. Ну вот я и не могу никак. Ищу, а такой композиции нет у меня. Да, ничего. Я тебе написала в личку. Посмотри там сообщение. Так, придется тогда долго мне с этим покопаться. Поискать. Так, а я пока тогда от себя поставлю какую-нибудь композицию. Послушаем. Давайте вот этот пока послушаем. Выше голову.

Ей это у нас была позиция выше голову. Хочу поприветствовать к нам присоединился слушатель Узе. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Я очень рад, что вы присоединились на мой эфирчик. Так. Вот такую композицию, которую вы мне заказали до этого. Я никак не могу ее найти никто. По отдельности вроде есть, но такой композиции я не помню. Там то ли Norseman, то ли Амуе радио. А вот вместе их нету. Я почему-то не могу ее найти, эту композицию. К сожалению. Ищу, а найти ее никак не могу. Может быть, по-другому как-то называется? Может, там по отдельности кто-то поет, но не они вместе. Потому что я еще не могу найти. Давайте тогда другую какую-нибудь заказывайте. Я вам сейчас тогда поставлю ее. Я попробую по-другому, может быть. Они вдвоем есть, но может быть другая композиция как-то называется по-другому, точнее. Ну, что-то их нет, чтобы они вместе пели какую-нибудь песню. Только вот этот Norseman и все. Так, сейчас я попробую.

Так, я сейчас посмотрю вот эту, которую вы мне отправили. Сейчас, минутку. Даже не минутка, а побольше. А, она есть. Я думаю, пойдет искать. Так, заказик у меня будет от Никто, The Hatters, весело.

0: И это была у нас группа Хэтерс, весело.
1: Так, следующий тоже заказик от Никто. КДЕ, солнышко.

Прозвучал у нас заказик. От никто? КДЕ? Солнышко? Так, заказик у меня будет. Чё-то забегал Микола и опять убежал. Я ему только хотел поставить заказик, и он вышел. Так, а этот, мне кажется, мне придется тогда скачивать, который мне прислали. Так, а пока я скачу, я себе тогда поставлю. Так. Давайте вот это, наверное. Миролюбова, дочка. Слушаем.

И это у нас была миролюбовая дочка. Так, и заказик у меня готов. От никто, шах и мат, друзья. Слушаем.

Позвучал заказик сегодня, последний, от Никто, шах и мат, друзья. Будем с вами прощаться, услышимся с вами в это же время завтра. С 20.00 до 22.00. Эти два часа я буду принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения и всем пока-пока. Конец эфира, всем пока-пока.

0: Да.
1: И всем огромный привет. Всем отличного провождения вечера. С вами я, диджей Данчо. Я проведу это время вместе с вами. Дорогие друзья, пишите свои личные заявки, музыкальные мне в личные сообщения, а я все постараюсь выполнить для вас. Ну а первая композиция прозвучит в 140 ударов в минуту. Точка.

Вот такой вот прекрасный трек прозвучал. Это был 140 ударов в минуту. Точка. А я поставлю следующую композицию для диджея Островок 123. Это будет трек «Дальнобойщики», «Ёкарный бабай».

0: Вот такой вот трек прозвучал для DJ Островок 123. Я следующий... Так, пока еще я музыкальный заказик поставлю письмо сестры Катя Огонек.
1: Тяжко в камере время до утра коротать, и слова из письма пляшут перед глазами. Написала сестра, что спивается мать, и письмо окропила своими слезами. Написала, что маме не может помочь, что ни просьбы не действуют, ни уговоры. Испивается мать, и отчаялась дочь, а другая сестра

Следующая композиция прозвучит для диджея Островок 123. Он попросил поставить для всех Юлия Савичева. Высоко.

Какой-то интересный трек прозвучал. Это был влюбленный самолет. А я сейчас найду, добавлю трек в музыкальную заявку. Так. Будет. Вот так, сейчас я ее добавлю. Диджей Алинка, принимай музыкальный заказик от Островка 123.

Так вот такой вот классный трек прозвучал от Островка 123 для диджея Линки. Следующую композицию послушаем. Она прозвучит от меня для диджея Снежки и для диджея Алинки. Это будет «Хижина музыканта» и «Гузель Уразова», «Татарский флекс».

Так, вот такой трек прозвучал. Я сейчас жду, когда мне передадут кавер, который заказала Снежка. Поставлю пока. Я подарю тебе звезды. Формат прозвучит пока что. И следом кавер.

0: Так, а следующий заказик прозвучит от Снежки. Она попросила поставить кавер от Островка 123. Выполняю. Уже в эфире.
1: Святого храма. Очень горько им становила мама. Сердце больно удастся. И в душе не заживаемо.

Вот такой трек прозвучал. Следующий прозвучит трек от меня для Снежки. Это будет Кобяков Аркадий. Трек «Больно».

Такой трек следующий прозвучит для Снежки. Это будет кавер от Алины Клубнички. Сейчас я его добавлю. Так. Вот, добавил я этот трек. Снежка, принимай. От Алинки кавер. Сегодня прям вечер каких-то прям новых каверов, которые я ставлю, ну, которые ты еще не слышала. Поэтому слушаем.

Верно. Правильно. Это был кавер на Курьянову. Ну а следующий я поставлю Ангелина Шувалова «Забери меня, бабайка», и это будет трек «Рофл» для диджея Алинки.

Вот такой прозвучал интересный трек. Вот такой трек прозвучал. Это классный был трек. Следующее прозвучит. Так, сейчас я добавлю. Прозвучит трек. Forking Southern Bulgarian.

0: Такой трек прозвучал. Следующий прозвучит трек по заказу от Снежки. Это будет про веселого таракана.
1: Я веселый таракан.

0: déjà.
1: Вот такой трек прозвучал. Да, возможно, не ту версию я нашел, потому что... Ну, что было? Так, пока пойду искать следующий заказик. Поставлю снежка для тебя. Прозвучит. Масяня, конь. Так что вот такой трек прозвучит. Поехали. Надеюсь, многие помнят этот легендарный... Ну, я так понял, мультик это был, потом игра еще на компьютере была, Масяня. А я сейчас от него трек поставлю про коня. Вот, слушайте, от Масяни.

прозвучав. Так, вот такой веселый кавер прозвучал от Масяня про коня. Следующий заказик прилетел от Снежки. Это будет «Живи, родник», Сергей Беликов.

Вот такой трек, прозвучал замечательный. Крошка моя, руки вверх. Ну а теперь прозвучит гимн моего города, Самара, гимн Самары.

0: Okay.
1: прозвучал. Ну а далее прозвучит Джахалиб. Воу-воу, полегче.

Вот такая вот композиция прозвучала. Так, следующий. Вот мне Снежка ты скинула название трека, я так понял. Сейчас включу его, добавлю, поскачал. Трек называется «Я ангелом буду твоим навсегда», по-моему, как-то так. Поэтому слушаем.

0: Следующий прозвучит заказ от меня для диджея Алинки и диджея Снежки, а какой это заказ, услышите сами.
1: Давай с тобой курить по-цыгански.

Zaczął. Прозвучит трек от 1К Костырева. Если позовут, и пока я ищу очередной музыкальный заказик.

0: теперь прозвучит
1: трек для Снежки и диджея Алинки. МС Зали. О боже, какая тёлка.

Позиция прозвучала. Следующий заказик мне прилетел от пользователя 7 семерок. Это будет

Вот такой вот интересный трек прозвучал. Теперь мы тоже послушаем очень трогательный трек. Я так понял, семь семерок, вам такие треки очень нравятся, поэтому принимай от меня. Я у Бога попрошу немного, трек называется.

Вот такой кавер прозвучал новиночка от меня, тоже на моего любимого исполнителя Эльдара Далгатова, трек «Слезы». Да, я его все равно чуть-чуть попозже подсведу, чтобы лучше звучало, но пока так как есть. Теперь прозвучит мой кавер в городском саду.

красотку. Я в тюрьме скучал, по милой тосковал, вспоминая там свою красотку.

Следующий трек прозвучит от меня. Для Катерины это будет Марина Журавлева «Дождь». Принимай трек от меня.

0: Да, в любом случае, последняя композиция для всех от меня на сегодня. Это будет «Я добра, время молодежи». Ну а с вами был диджей Данчо. Услышимся завтра в это же время. Ну а также, возможно, я выйду вместе с диджеем Астрок 123 еще. Поэтому обязательно мы завтра услышимся. Всем до новых встреч и пока-пока.
1: За горизонт уходит солнце, наступает ночь.

0: Вот.
1: Трек был, да, хоть я его 2 раза исправил, но я исправился, поставил оригинал по заказу от Катерины. Ну а с вами был диджей Данчо. Всем до новых встреч.